Позрите садите, ако течет река, лениво ай быстро, аж до течет некам. Видите те руже, не подлягну мразу, претоже сам всетки всадил до образу.

А чё к тому треба? Штетец опять простой, приведи вас гаем бай горой густой, поведем вас цестом, цестом, чё са точи, так, как ото хцели мальярове очи. Кто ма добру волю, не вшимне си ани, же ай мальяр бил.

0: Почуєш, то айди, хто то малий держать. Видно, вже прийшла яр. І на ярний лес докаже наробить тільки луку, а ніхто мату не респектує. Я сам страха, гей, не почуєте, вже маєте бить троху тихше.
1: Страха, засе сіся, закицела.
0: Ано, дякуєм ті, дячел. Ну, Ленса, позри на ту малу веверичку пері. No, Lisa na ňu pozri, stále načúva a všetkému sa čuduje.
2: Čo je to za zvuky? To mi iba asi zaškvrkalo v brúšku. Nepapalašom ani nepamätám. Kde sa toľko túlatá moja mama? A čo tento zvuk? Nám to veru nebolo moje brúško. Nerada to priznávam, ale veľmi sa bojím. Moja sestrička bola odvážna, ale čo jej to bolo platné? Bola taká smelá, že sama vyskačkala z domu a kam sa dostala? Akurát tak na koniec konára. Videla som to na vlastné oči, ako ju tam zdrobili veľké pažúriská. Ako len strašne kričala moja sestrička. Ach, nechcem už počuť všetky tie zvuky. Mám